0: Genius?
1: Да здоровье, тетина, тетина. Да смутна песенка ма. Тен вонщик, ах, тен вонщик. Тен взрок, тен лох, тен донщик. То его.